0: Es la hora 14:29 minutos.
1: www.vozdelhumano.com.
2: Inicia pausa publicitaria y promocional.
3: Soy muy un kuma sunkur achimia tasarkia manchu mukutante utsuma kintiaji aentan batat kamona wiak maka tsuak suemu yung kuma sunkurna ihumat nyitni ku sunkur achimia keih tusab aentan yakamaram manchu tsuak nunya ushi takamtsuk intaram tura manchu mukutchate nukuma kam anapinyitni ame inyashum pinkir ista nunya ame aenstrum Тура и рутка мура. Ну не сам. Цуак кушматену хену ванят тамы. Цуак и хюмак мы капынкер и нящим истат мы.
4: Учичанга Министерио де Салуд и Тирмайти. Ния Унисеп Айткиасан Организación Панамericana де Салуд и Куатурна. Тура айнцан. Ука Унион Европея яйнмайти.